Небо. Загадать все то, о чем мечтаешь.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Привет, родные. Это Шаман на дорожном радио. Желаю вам отличного дня и пусть у вас всегда все.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Подруга.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча пройдет на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, который продлится с 31 августа по 1 сентября. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины и в Черном море. По данным РИА Новости, турецкая сторона заявит о готовности Анкары содействовать урегулированию конфликта на Украине и выступить посредником.
0: Россия.
1: Вопросы по введению овербукинга в России начнут обсуждать в сентябре. Такое заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. По словам министра, в дискуссии на эту тему примут участие власти, авиакомпании и сообщества, ответственные за права потребителей. Как сообщает ТАСС, эта работа может быть завершена до конца года. Вводятся единые правила приемки ремонта во многоквартирных домах. По новым нормам исполнитель ремонта должен оформить акт либо в сроки, закрепленные договором, либо не позже окончания срока действия договора, но не более чем через 30 дней после оказания услуг. Эти и другие нововведения вступят в силу с 1 сентября.
0: Футбол.
1: «Балтика» победила «Родину» в матче шестого тура в российской премьер-лиге. Встреча, прошедшая накануне в Химках, завершилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Также в воскресенье в Москве «Спартак» и «Оренбург» сыграли в ничью 1-1, причем москвичам пришлось отыгрываться. А в Казани «Рубин» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-1. Следующий тур стартует 5 сентября.
0: Транспорт.
1: Для более долгой работы аккумулятора электрокара эксперты советуют следующее. Не заряжать его выше 80% ежедневно, избегать быстрой зарядки чаще 2 раз в неделю и не разряжать ниже 15%. Литий-ионные батареи теряют в год до 4% емкости. Об этом пишет портал «Ура». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

быть, может быть, в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

Не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Дорожное радио. Симферополь 91

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Россию идут поставки топлива из Белоруссии. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск оперативно реагирует на растущие потребности российской стороны. Поставки бензина с белорусских НПЗ осуществляются на пределе возможностей. За оперативность российская сторона выразила признательность партнерам, отметил Дмитрий Песков.
2: Мир.
1: США и Иран обменялись ударами. По сведениям Axios, американские вооруженные силы нанесли удары по двум пусковым установкам на острове Ларак в южной части Ирана. Это была первая атака Вашингтона на Тегеран с конца июля. В ответ Иран запустил ракеты по двум американским авиабазам в Иордании и судам США в Ормузском проливе.
2: Россия.
1: Дальнему Востоку добавят финансирование. Из проекта «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа» до 30 года с прогнозным планом до 2036 следует, что инвестиции в регион планируется увеличить более чем вдвое – с 4,1 триллиона до 9,2 триллиона рублей. Новый учебный год – повод для волнения школьников. Каждый третий подросток волнуется перед 1 сентября, каждый четвертый испытывает тревогу. У 22% подростков возникла апатия, у 19% появился страх, у 9% – чувство стыда. Это сказано в исследовании благотворительного фонда «Абсолют помощи» и агентства «Тибурон».
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» перед запуском в производство прошел более 7200 различных тестов. Из них около 1000 – цифровые. Для проверки инженерных решений задействовали 370 тестовых автомобилей. На испытаниях в различных условиях «Лада Азимут» проехала более 1,5 миллиона километров. На моторно-трансмиссионных стендах машина провела более 30 тысяч моточасов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет!
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Да что заработали?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
13: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
14: Телеканал

0: Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Звук поставим.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+. ПАО «Сбербанк».
4: «Рольф Ультра». Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированное из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Да
8: что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Весар с натуральным составом про

0: со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

Реклама. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор.

0: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: 12+.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 5 сентября в гостях певец Тони.
1: Так хочу сказать тебе, любимая, что тебя роднее в жизни нет.
0: Кому Тони подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Экспресс. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу при согласии со стороны Пекина. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Путин отметил, что благодаря практике безвиза за первое полугодие турпоток между странами увеличился на 43%. Президент также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем развивается по всем направлениям, реализуются крупные проекты в энергетике, промышленности, космосе, транспорте и логистике. Необходимо усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Согласно сообщению правительства, которое приводит ТАСС, такое поручение Минэнерго и антимонопольной службе дал вице-премьер Александр Новак. Он также призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива. При этом отмечается, что необходимое количество топлива для проведения сезонных работ предоставляется сельхозпроизводителям в полном объеме. Соединенные Штаты нанесут мощное ответный удар по Ирану после ночной атаки на американские силы в Иордании. Об этом заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что США продолжат усиливать санкционное давление на Иран. Добавлю, в ночь на 31 августа стороны обменялись взаимными ударами, после чего президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не стремится к войне, однако в случае новых американских атак готова жестко ответить. Психологи объяснили тревогу и грусть в конце августа. По словам специалистов, которые приводят «Известия», такое состояние называют синдромом конца лета, и оно связано с ощущением того, что лето прошло недостаточно насыщенно. Чтобы не воспринимать это как провал, психологи рекомендуют подвести небольшой итог сезона. Можно вспомнить несколько моментов, за которые хочется поблагодарить лето и выбрать одну приятную активность, которую получится сохранить осенью. В России обновят правила пассажирских перевозок. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что с 1 сентября перевозчики смогут использовать оплату и посадку через NFC, а также оформлять билеты через государственную единую биометрическую систему. Кроме того, закрепляется возможность подтверждения льгот на проезд через мессенджер Макс. Правила коснутся как регулярных перевозок автобусами, трамваями и троллейбусами, так и перевозок по заказу и в такси.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте, новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Вечер.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Да что за нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Дорожное радио представляет.
2: Пап, ты не волнуйся, я в лесу с медведем гуляю. Он медвежонка потерял, ищем. Где меня не теряют, то связь плохая. Целую.
1: Продолжение пушистого кинохита «Мой папа медведь 2». В кино с 3 сентября. 6+. Дорожное радио.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
2: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Температурные проблемы автомобиля». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Перегрев – одна из самых неприятных проблем в автомобилях в жаркую погоду. Они закипают по нескольким причинам. Во-первых, может быть неисправен термостат. Во-вторых, часто автомобили не действуют, либо работают не в полную силу вентилятора охлаждения. Третья причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. Ну или полная банальщина – ячейки радиатора наглухо забиты мусором. И такое бывает. Температура вообще один из самых важных показателей работы автомобиля. Причем учитывается не только максимум, но и минимальное значение. Так эксперты рекомендуют не начинать движение при неразогретом масле в коробке-автомате. Правда, эта проблема решается довольно просто. Для этого надо при заведенном двигателе и нажатом тормозе попереключать все положения кулисы трансмиссии от начала и до конца во всех режимах, задерживаясь на несколько секунд на каждом из положений рычага. И чем холоднее погода, тем длительнее время прогрева. И еще один совет. В стоячих пробках переключайте коробку в нейтраль, не держите ногу на тормозе, и ваша трансмиссия лишний раз не перегреется. О, насчет перегрева. Вы в курсе, что по тормозным дискам можно диагностировать некоторые неисправности? Ага, все решает температура. Дело в том, что рабочая составляет 100-250 градусов. При активном торможении 300-400, а вот 500 и выше – это критический перегрев. Тут уже прямо видно – синие пятна на металле, появляется запах гари, педаль становится мягкой. Тут либо заклинивание суппорта, либо износ деталей, ну или проблемы со стойкостью. Срочно в мастерскую. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпуска вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Путин отметил, что отношения наших стран укрепляются, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует положительные тенденции. Моди, в свою очередь, назвал ключевыми областями индийско-российской дружбы энергетику, инновации, космос и связи между людьми. При этом премьер-министр Индии коснулся украинской темы, отметив, что страна поддерживает любые мирные инициативы. Пространство для снижения ключевой ставки будет ограничено, пока инфляционные ожидания остаются высокими. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. По его словам, пространство для снижения ставки сузилось еще в июле. Дальнейшие решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации, задачей того, чтобы вернуться к инфляции 4% в следующем году. Добавлю, в настоящее время ключевая ставка составляет 14%. Следующее заседание Центробанка пройдет 11 сентября.
0: Футбол.
1: Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины. Об этом он сам написал в соцсетях, назвав решение болезненным, но своевременным. Добавлю, Месси 39 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании в составе Барселоны, а также сборной Аргентины. Кроме того, нападающий является единственным в истории восьмикратным обладателем золотого мяча. Опавшие яблоки не стоит оставлять под деревьями или отправлять в общую компостную кучу. Об этом предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, яблоки часто опадают из-за поражения гусеницей, которая с наступлением темноты может выбраться и снова подняться на дерево, после чего повредить здоровые плоды. Туманов рекомендует собирать опавшие яблоки до захода солнца. При этом складывать поврежденные плоды в общую компостную кучу нежелательно, поскольку возбудители заболеваний могут сохраниться и перезимовать. К концу года российские автобренды могут обойти китайских конкурентов по доле рынка. Такой прогноз дал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Ранее он отмечал, что к началу августа доли китайских и российских марок в продаже новых машин практически сравнялись, составив по 40%. По словам Целикова, доля отечественных легковушек к концу года может достичь примерно 43%, тогда как доля китайских составит около 41%.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 5 сентября в 10 утра. 5 звезд. Тони. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.

0: 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Ан.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами вместе в пути на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Желаю вам прекрасного дня.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Температурные проблемы автомобиля». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Перегрев. Одна из самых неприятных проблем в автомобилях в жаркую погоду. Они закипают по нескольким причинам. Во-первых, может быть неисправен термостат. Во-вторых, часто автомобили не действуют, либо работают не в полную силу вентилятора охлаждения. Третья причина – неисправность датчика охлаждения жидкости, который стоит в радиаторе. Ну или полная банальщина – ячейки радиатора наглухо забиты мусором. И такое бывает. Температура вообще один из самых важных показателей работы автомобиля. Причем учитывается не только максимум, но и минимальное значение. Так эксперты рекомендуют не начинать движение при неразогретом масле в коробке-автомате. Правда, эта проблема решается довольно просто. Для этого надо при заведенном двигателе и нажатом тормозе попереключать все положения кулисы трансмиссии от начала и до конца во всех режимах, задерживаясь на несколько секунд на каждом из положений рычага. И чем холоднее погода, тем длительнее время прогрева. И еще один совет. В стоячих пробках переключайте коробку в нейтраль, не держите ногу на тормозе, и ваша трансмиссия лишний раз не перегреется. О, насчет перегрева. Вы в курсе, что по тормозным дискам можно диагностировать некоторые неисправности? Ага, все решает температура. Дело в том, что рабочая составляет 100-250 градусов. При активном торможении 300-400, а вот 500 и выше – это критический перегрев. Тут уже прямо видно – синие пятна на металле, появляется запах гари, педаль становится мягкой. Тут либо заклинивание суппорта, либо износ деталей, ну или проблемы со ступицей. Срочно в мастерскую. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только